это прошлой осенью, когда осенний ветер разгонял весну, и вечером остался не с любимой, хотя она ждала меня. Случилось это прошлой осенью. Когда осенний ветер разгонял листву из сердца, случилось это прошлой осенью.

бьется, с тобой встретится, душа на волю рвется, а тело мечется, надеюсь, ты дождешься, когда я к тебе вернусь, на голос отзовешься, сбросишь этот груз с души, дыши, живи и будь со мною, ведь расставание тоже измерено.